Ah, le céréales, moi j'aime vraiment que t'as un vieux clou. T'as un nez tout raté là, je me dis. Mais on était si rané de tourner. Pas que si mal au coup. T'es si ouïa, t'as vu tout ce pina. T'es si attirant tout un, t'es si ouïa. Donc, on doit tomber à un carré, mais t'es mal sous. T'as tout piqué аккумииттут тасиилерпиккуарани канигииттут наукку аглуартоорпераммага таа қавиматтиаммааллу таппиналу пааннаа тасериуаринаартавиа наукку аглуартоорпераммага қавиматтиаммааллу қавимати таулаорама пиуарсеорнум наукку тоориаммага тигиккуккулуппика тигиккукку наакку ториарамнгаат укаун укаудиим тиарлума тааккунангалунни нукаккани укаудиимнарлума угуна уна угун ториали маун иманна укаудиимнаттиарпу кэме иккамагунга атаасерми туктуми пагиннэ тэгвэн нэриниалаартүни нэрилаартүнила акуппакками наллаттиарлу наллармат орниуяракку синиттуалуулэрнэрлүни таани тукту пагниалу тикиммааиллугу тагу тикиллааиллугу тайма тайнеккамаи тоату тутэтуа винаатами иккамувара асиани пилэрсимангиттуга тайфтиум пагни намма асиани пилэрлаа пилэрсимангитту чунаба уникканартүни атулерлүни уникканерлүни аёрнеэхатааваа утмаа уникан дуйсаатаавалуппуман аёрнаан аёрнаэртуалуппу оқанпоиссаарнартү тамаккунинг аттоқатаагу якаллерпалерлу тагбэдэмэнэйтүгу оқалтуиссақатаависиллуппаллуми оқалтуиссаарнартүни атоқатаавалиллаарама атоқатаавуккама мааннаму тикиллугу таанни оқалтуиссаарнарто уққамут уоманнарто тукисиярна илагинни маккортүни тукисиярнилла тайква пеорсаартилаарсималярпу писуллу убагу пеорсаартилаарсималярпу илаги питақаруннеэртут кингиоманартут кингиоманаттиартут пеорсаартилаарсималар пеорсаартилаарсималярпу писуллу пеқаннаарпуликкуллу тама пеқаннаақарлуарат тамам питақаруннерту намиккуагунерту тайма таннелу каблали аулиитсаартуммаяалуга имманна такуяриулаарсимаа кусивуллерпаами ангуттиалу силиклактуалуулунилу ангиартуалуулунилу нипиалуалу ангутиллариалу иламаартуалуулунилу уакки чунаму илагиммагаактиу қавималаммитту чунаму такбууна атаатангиттигут атаалиттагиттигут убагу атаалиттиапта атаататта атаатагитта илагиннэрматтик тагба атаагаттинни атаагаттигут тааккуа каблаалиги нулиангалу тарпинна тааккуалу нутаани тагба илагиварпу атаагатта атаатагинни каблаалиу атаатагитта атаатагилаартагинни тагба илагиттубиниуйугу

0: тана таллимагилертанга нунафик нинчоутик ингехаттартиниу ингехаттартиниу пигиаратаалоормимма уддутуиннорлоортми текени тасиуярми тана эгканаяагатигияппу даниу кабва непидериартурсималоорнга канаиттууталоормагата текени тасиуярми тана наалекеннелоорлаву
1: тунгасугитси манна тутсианикку уккуитау симмат Tommy King Jr.
2: Inuli Dr. Balawan Nikuvilokta Atatatina. I know what Tina Roximayo Takuanulu Nino Langatiluta. The work to Simagata. Tavulima Ali Sakangitimo Inulangata Tohata Tugalo Uvinik Kisiani Tarni Wutoku Sweet Tuman Tusia Hatare Haratatatatino Tana Tarnitini Kamayo Matana. Nakomikutia tatabut hai yuwa tingani Jesus nakomia tani kamat sia tualo nang nota pungulum kai bulla ko samuti kimigatta namina kloni atane anak tiringi tu ta nanak sane but angir simaga biu kisian allo hatta nakomi tu ko tani tamana pinian na rilang ayabil nutuni yabu sapu disimati ko tani ta nata kira pina suak meman atane ifi Sunali Matsia Natani Tasioxi Yoga Vinamanatia to Kutako Pinaswalanga Limatia Luna Siatabo Tikishima Yimatsima Yang in Lotan Hill, Notuni Yabu, Himaisung Inavit, Himaisung.